0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндіз 12 градусқа кадәр жылы. Көнбатыштан талғын жел. Испанияның кайбер шәһәрләрендә балконда кием киптерү тыйылган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Билан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: юл хәлләре турында тапшыру оның иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: tabiqat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen Bulekler isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Диңгезге барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезге.
4: Подробности об организации акции и правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сорыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда ыштырыла. Шалтыратып язал. Сорыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение «Мая» на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Төнле 11-12, көндіз 12 градусқа кадәр жылы. Көнбатыштан талғын жел. Испанияның кайбер шәһәрләрендә балконда кием киптерү тыйылган.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Та-та, радио Санда.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Шаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Шаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Әгәр дә сездән гел көләләр икән, сөйенегез. Димәк, сез кешеләргә шатлык китерәсез. Татар радиосында реклама.
1: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм.

0: Ата радиосында.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей «Хаврил FC-Микс» 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндезге 11.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбір шәһәрләрендә балконда киім киптіру тыйылған.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет, это. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Сәгать бер безнең белән хатлайнга кер.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 28 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тілне 9-10, көндіз 16 градусқа қадар жылы. Күньяк көнбатыштан толғын жел. Күньяк Кореяда мәктәп сыйныфы стилінде ясалған кафелар эшли.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 28 май көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тілне 9-10, көндіз 16 градусқа қадар жылы. Күньяк көнбатыштан толғын жел. Күньяк Кореяда мәктәп сыйныфы стилінде ясалған кафелар эшли.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 28 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тілне 9-10, көндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күнбатыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар эшли.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбиләрінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Диңгізге барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, диңгізні де көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары диңгізге.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат. Я нашар вариантлар.
7: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
6: Ұшанышлы мысалалар?
7: Ұшанышлы. Өзі біздің

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Үйгә бер кигә бетте, кичке хатлайын вакыты җитте, сәгать 7.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 28 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тилне 9-10, көндез 16 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда мәктәп сыйныфы стилендә ясалган кафелар эшли.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Билет.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров, Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мен енді қазір шунды яшқа жеттім. Менің яратқан кебітлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шиклі. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
2: Ұшанышлы мысалалар?
3: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей, где и когда угодно, за исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
6: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шынки мотор үй сүзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
7: 226-93-45.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябыз сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 28 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явы ихтимал. Тілне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күньяк көнбатыштан толғын жел. Күньяк Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар эшли.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясарга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас новая награда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Тота радиосы сезнің смартфоннарда. App Store, яки Google Play-дан Тота радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
4: Тота радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
5: Яқшы кейіп Тота радиосында.